0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Олами ро як сухан вайрон кунад. Рубахони мурдаро шейрон кунад. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: Для тебя сочная новинка эфира на новом радио.
1: Новинку эфира тебе дарит Макс Лайн.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макс Лайном ты крути, крути, гуся. Реально.
3: Подробности на Макс Лайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.

слушай новое радио. В субботу и воскресенье с 9 до 12. Просыпайся с командой Wake Up Show и лучшими моментами за неделю. А чтобы время с полудня до вечера пролетело незаметно, для тебя каждый час полчаса современных хитов без рекламы и разговоров. Выходные будут как надо. Слушай новое радио. Твой выходной звучит по-новому.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: В тумане впервые обнаружили жизнь, и это, как ни странно, не ежик.
0: Пока вы спали.
2: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
0: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.
2: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
0: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Воспитательный знак.
3: Воспитание без цели – шаткое воспитание. Воспитание и так процесс незащищенный, а без определенной цели он изнутри сам себе будет противоречить. Цель же придаст ему силы противостоять внешним нападкам. Нам нужна цель – достойное воспитание. Оно необратимый процесс. Второй раз нашего ребенка не воспитаем, не будет у нас возможности исправить ошибку в выборе цели. Цель должна быть высокой, даже такой, что превосходит наши возможности. Нам нужна цель, которая содержит в себе вечное начало и поведет ребенка, а может нас тоже, к поиску в себе своего высшего образа, который является благом для человечества. Такая цель воспитания существует. Педагогическая классика давно бережет ее для нас. Это есть воспитание благородного человека.
0: Шалва Аманашвили, педагог. Маяк.

0: Аудио сторис.
1: Скорлупа кокосовых орехов абсолютно водонепроницаема. Это позволяет плоду свободно перемещаться по морям и океанам на огромные дистанции, сохраняя свежесть и пользу. Именно эта особенность сделала кокос незаменимым спутником первых мореплавателей. Орех служил одновременно едой и источником пресной воды. Это подтвердили американские ученые, которые изучили ДНК почти 1300 образцов кокосов. Таким образом, постепенно следуя за человеком, кокос появился практически повсюду в тропическом поясе планеты, заняв свое место в сельском хозяйстве целых 89 стран мира. Все современные сорта происходят всего лишь от двух основных генетических линий, которые сформировались в регионе Юго-Восточной Азии и Южной Индии. Сегодня кокос продолжает оставаться популярным продуктом, активно используемым человечеством. Из него делают еду, напитки, строительные материалы, топливо и масло.
0: Аудио сторис.

группе «Добро» скажу так. Братья сочиняют хиты прямо в купе поездов. Их новый тур так и называется «Мой путь». А любая дорога проще с близкими людьми. И любимой музыкой, конечно. Дорожное радио. Вместе в пути. Ваша Яна Чурина.

0: дорог вокруг.
1: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
2: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Своя колея» и «Домкрат в помощь». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Пока на большей части России дня жестянщика еще только ждут. Зато вовсю разыгралась другая дорожная проблема – грязь. В прошлой программе мы учились преодолевать грязевые препятствия сходу. Сегодня будем вспоминать, как выбраться из ловушки, если ваша ласточка все-таки застряла. Лучший вариант, конечно, трактор, но иногда приходится попробовать самому. Если уж вы завязли по пути с дачного участка, то здесь два вида неприятностей. Буксуют ведущие колеса или, что самое неприятное, вы сели на брюхо. Когда буксует ведущее колесо, вы берете лопату и откапываете спереди и сзади то, которое буксует. Затем для ведущей оси прокапываете колеи вперед и назад, сантиметров на 50 в каждую сторону. Неплохо бы туда напихать камней, насыпать песка или хотя бы застелить их ветками. И затем в раскачку, не газуя в натяг, выбираетесь на твердое место. Лучше вперед. Теперь рассмотрим вариант, если вы сели на брюхо. Тут все гораздо сложнее. Единственный проверенный предками способ – поддомкрачиваете по очереди ведущие колеса и вымачиваете под ними те же колеи. Если помните, для домкрата нужна опора. Широкая доска – великолепно. Если же ее нет, берите запаску, подкопайте под нее место в грязи под домкратным гнездом, выстелите его ветками, на них бросьте резиновый коврик и уже на него запаску. В общем, фантазия для вас. Ставьте домкрат и аккуратно поднимайте. А далее, повторюсь, вымачиваете колеи и домой. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.